мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатика, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Привет, малыш. Не разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: дождь.
1: Да нет, слеза.
0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

превосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

понимаешь, люблю.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, офонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен, как пишет РИА Новости. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, с 1 сентября вступает в силу новый приказ Минздрава, согласно которому врачи будут уделять повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца. Эксперт отметила, что если раньше диспансеризация была в основном ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять. В следующем месяце выплаты повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил первую группу инвалидности, а также людям, у которых появились иждивенцы. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в университете имени Плеханова. Там уточнили, что в июле уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены автоматически. Регионы получат почти 5 миллиардов рублей на поддержку пациентов с диабетом. Эту сумму выделило правительство на систему мониторинга глюкозы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, мера позволит обеспечить системами более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам. Благодаря финансированию, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом первого типа. Швейцария может стать первой страной в мире, где численность населения будет строго ограничена. Референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива, о которой идет речь, предполагает удержание постоянного населения Швейцарии до 2050 года ниже отметки 10 миллионов человек. Сейчас в стране живет чуть больше 9 миллионов человек, и, по словам инициаторов референдума, за 20 лет в Швейцарии появилось более 1,5 миллиона новых жителей, в основном из-за миграции. Если результаты референдума будут положительными, то при повышении допустимого порога жителей власти должны будут принимать меры для сокращения миграции.
0: Воздушные трассы.
1: Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме, который позволяет реализовать запланированную программу перевозок. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росавиации. Ведомстве также отметили, что ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле авиационных властей и руководства аэропортов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США уведомили своих союзников в ЕС о предстоящем сокращении военной поддержки. Точные сроки реализации сокращений пока не названы. В Европе ожидают, что изменения начнутся уже в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg. Издание указывает, что сокращение затронет стратегические бомбардировщики, разведывательные и ударные беспилотники, военно-морские корабли и истребители.
2: Мир.
1: Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер Петер Мадьяр. По его словам, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной, поскольку украинское правительство официально взяло на себя обязательство выполнить соглашение о правах венгров в Закарпатье. Процесс переговоров Брюсселя и Киева может затянуться на годы, отметил Мадьяр. Израилю совсем не по душе сделка США и Ирана. Это возможное соглашение в руководстве Израиля называют плохим, поскольку оно вредит израильским интересам. Это утверждает издание Ynet. США заявляют, что соглашение должно быть подписано со дня на день. В МИД Ирана призвали осторожнее относиться к срокам заключения соглашения.
2: Россия.
1: С 1 июля меняется перечень документов для получения кредита. В расчет идут только поступления с четкой маркировкой – зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. В то время как переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи больше не повышают кредитный лимит. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка двух поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: в столько богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой

0: от 15 минут.
1: О,
0: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран не будет взимать плату в Ормузском проливе, а США снимут блокаду с иранских портов и разминируют пролив. Как утверждает телеканал Fox News, такие действия предпримут стороны в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Согласно сведениям новостного портала Ynet, в Израиле это соглашение считают плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.
0: Мир.
1: МАГАТЭ готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном касательно ядерной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Когда стороны договорятся и попросят МАГАТЭ взять на себя проверку, Гросси обратится к Совету управляющих организаций за разрешением к проведению инспекций. Об этом сообщило агентство Yonhap. Литва, Польша и Франция проведут военные учения у границы России и Белоруссии. Как сообщает Элритас, маневры пройдут с 16 по 26 июня на участке границы между Польшей и Литвой, что недалеко от Белоруссии и Калининградской области России. Место проведения учений – Сувалкский коридор, узкий перешеек протяженностью 100 километров, который соединяет балтийские государства с остальной частью НАТО.
0: Россия.
1: Дифференцированная семейная ипотека должна быть введена в России с 1 июля. На это рассчитывает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, дифференцированная семейная ипотека подразумевает разные ставки в зависимости от числа детей в семье. Планируется, что ставки составят от 4 до 12%.
0: Транспорт.
1: У «АвтоВАЗа» есть планы сделать гибридными фургоны СКМ. Такое решение будет реализовано в следующем году. В данном случае речь идет о грузовых версиях СКМ. А вот получат ли бензоэлектрические силовые установки модели в кузове минивэн, пока не ясно. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
6: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть, я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом.

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США рассекретили сведения о финансировании более 120 биолабораторий в зарубежных странах. Файлы об этом появились на сайте Национальной разведки США в минувшую пятницу. В пресс-релизе ведомства сообщается, что треть таких лабораторий находится на Украине. По заявлению Вашингтона, есть риск, что в результате конфликта эти лаборатории могут быть разрушены или достаться Москве.
0: Мир.
1: Германия и Япония с настороженностью относятся к США и в то же время все больше опасаются Китая и России. Поэтому Берлин и Токио активно перевооружаются и укрепляют свои связи. Стороны уже обмениваются технологиями и вооружениями. На это обращает внимание издание «Нью-Йорк Таймс». Напомню, Германия ставит цель сделать свою армию сильнейшей в Европе.
0: Россия.
1: Почти все крупные банки страны готовы к внедрению цифрового рубля. Об этом сообщил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Затем эту обязанность распространят на остальные банки.
0: Экология.

0: Большинство опрошенных россиян, свыше 80%, готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи выступает около 20% жителей страны. Об этом говорится в исследовании «Суперджоп» для РИА Новости. Те, кто выступают против отказа от пластиковой посуды, объясняют это тем, что альтернативу лучше пока не придумали. Транспорт. Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара зоной точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат 6+».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 000 рублей.

0: Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: обозрении расскажу о новой песне Якова Кирсанова. Как Валерия поддерживает себя в форме, а также узнаем, что Филипп Киркоров считает окном в мир к зрителям. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Певица Валерия в одном из интервью рассказала, как ей удается поддерживать отличную физическую форму. По словам артистки, спорт занимает важное место в ее жизни. Регулярно заниматься фитнесом она начала еще в 23 года, используя доступные тогда видеотренировки. Валерия признается, что ее внешний вид – это результат ежедневной работы над собой. «Для меня активный образ жизни – это норма. Я просто не могу по-другому. Я склонна к полноте, поэтому всю жизнь слежу за питанием», – поделилась певица. Конечно, бывают моменты усталости, когда хочется сделать паузу и отказаться от тренировок. Но Валерию мотивирует то, что своим примером она вдохновляет многих людей. Подписчики часто благодарят артистку за спортивные видео, называя их настоящим волшебным пинком на пути к переменам и здоровому образу жизни.
0: Звезды за сценой.
2: В эпоху социальных сетей и стриминговых платформ Филипп Киркоров остается верен телевидению и считает его окном в мир к зрителям. Он признается, что сам является одним из потребителей самого разного телевизионного контента. «Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания. Я смотрю телевизор. Я живу гораздо больше телевизором, нежели чем интернетом», – поделился артист.
0: Премьера.
2: Яков Кирсанов представил свою новую песню «Скажи мне» на волнах Дорожного радио. Послушаем ее прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: В Севастополе в ближайшее время внедрят новые способы защиты от атак со стороны Украины. Новые меры защиты, которые позволят полностью обезопасить прибрежную зону, анонсировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. По его словам, текущая ситуация с атаками Украины на Севастополь является следствием ложного ощущения безнаказанности, которое возникло у руководства в Киеве.
1: Мир.
0: Британские военные задержали в проливе Ла-Манш нефтяной танкер, который британцы считают связанным с Россией. Приказ о перехвате судна «Смиртос» отдал премьер-министр Британии Кир Стармер. Операция проводилась в координации с Францией. Танкер останется под контролем Лондона, пока продолжается расследование. Судно отвели на якорную стоянку у побережья Англии. «Смиртос» ходит под флагом Камеруна.
1: Россия.
0: Для перекупщиков железнодорожных билетов повысили штрафы. На днях соответствующий закон приняла Госдума. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, за оформление в электронной форме железнодорожных билетов, будут наказывать на сумму до 500 тысяч рублей. Родители поддержат деньгами детей, поступивших в вузы в других городах. О готовности так поступить заявили почти 80% опрошенных в ходе исследования сервиса «Выберу.ру». Результаты публикуют РИА Новости. Самая распространенная статья расходов в этих затратах – еда. Около 65% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты.
1: Транспорт.
0: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект. Но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи будущего сервиса уже могут пройти регистрацию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: звезды Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая семерка собирается на саммит. Встреча лидеров стран семи пройдет 15-18 июня в курортном городе Виан-Лебен во Франции. Сюда также приглашено руководство Украины, Египта, Саудовской Аравии, Катара и Арабских Эмиратов. Высшие чины будут обсуждать вопросы открытия Армузского пролива и переговоры с Ираном, а также украинское урегулирование.
2: Мир.
1: Латвия будет учиться перехвату беспилотников у Украины. О том, что для этого в ближайшее время прибудут в Латвию украинские специалисты, сообщил премьер-министр Балтийской страны Андрис Кулбергс. Премьер также упомянул некое секретное техническое решение, которое сможет защитить Латвию от дронов, но подробностей на этот счет не привел. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Россия.
1: Москва сохраняет безвизовый въезд в Россию для граждан Украины из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Сейчас украинские граждане могут прибыть в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и столичный аэропорт «Шереметьево», отметил Климов. Публикациями личных данных в соцсетях пользователи подвергают себя опасности. В МВД рекомендуют удалить из публичных профилей адреса, номера телефонов и данные о родственниках, а также не публиковать фотографии с геометками и данными о маршрутах передвижения. Киберполиция МВД России указывает, что это необходимо, чтобы снизить риск шантажа и мошенничества. Об этом пишет ТАСС.
2: Транспорт.
1: Угонщики предпочитают машины в литах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки «Kia» и премиальный «Lexus». Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дорожное радио.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике проснулся.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

тебе. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, для моих внуков песню «Ну, пожалуйста». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нашей дочери день рождения. От всего сердца хотим поздравить ее. Сегодня ты счастлива всех. Волшебный день, твое рождение. Как много планов и надежд. Все будет быстро исполняться. Удачи, дружбы и любви. Чтоб счастье рядом оказалось. Успешных, добрых, ярких дней. И все они пусть дарят радость. Мы много хотим на этом свете, чтобы быть богаче всех на земле. Мой великий дар, запомни, дочка. Прожить на свете, дай Бог, тебе в своем уме и стоять в своей ноге. От родителей тебе музыкальный подарок, песня Александра Добронравова «С днем рождения». Большое спасибо, дорогие.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем моим близким, родным, поздравить мою сестру Милену. Поставьте песню.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Услышали в вашем эфире песню «Горько», очень понравилось и хотели бы чаще слышать ее в вашем эфире. Такая жизнерадостная, жизнеутверждающая. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Всем счастья, всех благ!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Можно песню Алексея Маклахова «Мамины глаза»? Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Спасибо за любовь, за доброту, за ласку. Я в маминых глазах увидел в детстве сказку.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю Сашу Мухтарова. Здоровья, счастья ему желаю, чтобы у него было все хорошо. От Сергея, одноклассника. И послушать музыку «Бродячие артисты».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую девушку с этим прекрасным теплым летним деньком. Хочу пожелать ей, чтобы она не была такой скрытной в отношении человека, который любит ее. Также хочу пожелать ей, чтобы у нее все было хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу передать привет своей подруге, пожелать ей здоровья, счастья, удачи и поставить песню в исполнении Ирины Понаровской «Рябиновые бусы». Спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет и поздравить своего друга с покупкой нового автомобиля. Поэтому, пожалуйста, поставьте песню «Серега Черный Бумер». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Всем радиослушателям Дорожного радио привет, своим друзьям и близким, да и всем, кто меня знает и кого я знаю с хорошей стороны. Прошу включить песню «Ты на Дорожном радио», передай мне привет. Обнимаю, желаю всем самого-самого хорошего, доброго. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пусть сегодня для всех, кто любит Россию, прозвучит праздничная песня в исполнении несравненной Вики Цыгановой. Наше пожелание мира и добра на всей прекрасной планете Земля. С любовью, Надежда Петровна и Анатолий Иванович. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить подругу Полину с 25-летием. Пожелать тебе, Полина, крепкого здоровья, удачи, успехов в делах и всегда быть счастливой, яркой и красивой. Оставайся такой же замечательной девушкой, какой тебя я знаю. Пусть у тебя все будет хорошо. С днем рождения, с юбилеем. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Сегодня я от всей души поздравляю с днем рождения. Дорогая Светочка, я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви близких, радости каждый день. И пусть для тебя прозвучит хорошая песня. Спасибо большое, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу для себя заказать песню «Данка». Спасибо, Дорожное радио, вы самое лучшее.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорит?

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

где моя любимая? Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренне.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран не будет взимать плату в Ормузском проливе, а США снимут блокаду с иранских портов и разминируют пролив. Как утверждает телеканал Fox News, такие действия предпримут стороны в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Согласно сведениям новостного портала YNET, в Израиле это соглашение считают плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.
0: Мир.
1: МАГАТЭ готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном касательно ядерной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Когда стороны договорятся и попросят МАГАТЭ взять на себя проверку, Гросси обратится к Совету управляющих организаций за разрешением к проведению инспекций. Об этом сообщило агентство Yonhap. Литва, Польша и Франция проведут военные учения у границы России и Белоруссии. Как сообщает «Элритас», маневры пройдут с 16 по 26 июня на участке границы между Польшей и Литвой, что недалеко от Белоруссии и Калининградской области России. Место проведения учений – Сувалкский коридор, узкий перешеек протяженностью 100 километров, который соединяет Балтийские государства с остальной частью НАТО.
0: Россия.
1: Дифференцированная семейная ипотека должна быть введена в России с 1 июля. На это рассчитывает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, дифференцированная семейная ипотека подразумевает разные ставки в зависимости от числа детей в семье. Планируется, что ставки составят от 4 до 12%.
0: Транспорт.
1: У «АвтоВАЗа» есть планы сделать гибридными фургоны СКМ. Такое решение будет реализовано в следующем году. В данном случае речь идет о грузовых версиях СКМ. А вот получат ли бензоэлектрические силовые установки модели в кузове минивэн, пока не ясно. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран не будет взимать плату в Ормузском проливе, а США снимут блокаду с иранских портов и разминируют пролив. Как утверждает телеканал Fox News, такие действия предпримут стороны в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Согласно сведениям новостного портала YNET, в Израиле это соглашение считают плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.
0: Мир.
1: МАГАТЭ готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном касательно ядерной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Когда стороны договорятся и попросят МАГАТЭ взять на себя проверку, Гросси обратится к Совету управляющих организаций за разрешением к проведению инспекций. Об этом сообщило агентство Йонхап. Литва, Польша и Франция проведут военные учения у границы России и Белоруссии. Как сообщает «Элритас», маневры пройдут с 16 по 26 июня на участке границы между Польшей и Литвой, что недалеко от Белоруссии и Калининградской области России. Место проведения учений – Сувалкский коридор, узкий перешеек протяженностью 100 километров, который соединяет Балтийские государства с остальной частью НАТО.
0: Россия.
1: Дифференцированная семейная ипотека должна быть введена в России с 1 июля. На это рассчитывает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, дифференцированная семейная ипотека подразумевает разные ставки в зависимости от числа детей в семье. Планируется, что ставки составят от 4 до 12%.
0: Транспорт.
1: У «АвтоВАЗа» есть планы сделать гибридными фургоны СКМ. Такое решение будет реализовано в следующем году. В данном случае речь идет о грузовых версиях СКМ. А вот получат ли бензоэлектрические силовые установки модели в кузове минивэн, пока не ясно. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: как и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не брать.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Три способа завести автомобиль с автоматом. От классики до безумия. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Представьте ситуацию. На вашем автомобиле с АКПП сел аккумулятор. От города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая прикурка. Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания, толстые и с мощными крокодилами. При подключении проводов к машинам двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяет провода также по одному. Минус, затем плюс. Сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь можно ехать. Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с толкача вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине. Селектор автомата переводим в положение N. Разгоняем автомобиль до 30 км в час и движемся с такой скоростью 2 минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение Drive, или если есть 2. После запуска двигателя переводим селектор автомата в положение N и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание, немного тонкостей. При заводке с толкача после первой неудачной попытки выждите минут 15, не меньше, чтобы остыла коробка передач. После чего заводку можно повторить. А вот третью попытку делать не рекомендуется. Итак, все на грани фола. Так что заказывайте эвакуатор. А теперь экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробки передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов. Генератор, кондиционер, насос гидроусилителя и так далее. В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг». Включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель, понадобится серьезное усилие, но результат обрадует. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Севастополе в ближайшее время внедрят новые способы защиты от атак со стороны Украины. Новые меры защиты, которые позволят полностью обезопасить прибрежную зону, анонсировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. По его словам, текущая ситуация с атаками Украины на Севастополь является следствием ложного ощущения безнаказанности, которое возникло у руководства в Киеве.
2: Мир.
1: Британские военные задержали в проливе Ла-Манш нефтяной танкер, который британцы считают связанным с Россией. Приказ о перехвате судна «Смиртос» отдал премьер-министр Британии Кир Стармер. Операция проводилась в координации с Францией. Танкер останется под контролем Лондона, пока продолжается расследование. Судно отвели на якорную стоянку у побережья Англии. «Смиртос» ходит под флагом Камеруна.
2: Россия.
1: Для перекупщиков железнодорожных билетов повысили штрафы. На днях соответствующий закон приняла Госдума. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, за оформление в электронной форме железнодорожных билетов, будут наказывать на сумму до 500 тысяч рублей. Родители поддержат деньгами детей, поступивших в вузы в других городах. О готовности так поступить заявили почти 80% опрошенных в ходе исследования сервиса «Выберу.ру». Результаты публикуют РИА Новости. Самая распространенная статья расходов в этих затратах – еда. Около 65% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты.
2: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект. Но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waze. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи будущего сервиса уже могут пройти регистрацию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.